Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Ограничения на использование телефонов действуют в школах Клайпеды уже второй год, пишет Вакро Экспрессес. Руководители школ и детских садов говорят, что после периода адаптации дети привыкли к новым правилам, а серьезных конфликтов из-за телефонов практически нет. В разных школах правила отличаются. Где-то телефон должен лежать в рюкзаке, где-то его оставляют в специальной коробке или шкафчике. При этом предусмотрены исключения по состоянию здоровья. Однако за пределами школы ситуация другая. Опрос подростков в странах Балтии показал, что 61% проводят перед экраном не менее 5 часов в день, а больше половины признаются, что иногда не могут оторваться от телефона, даже когда хотят это сделать. По данным исследования Greenpeace, Вильнюс оказался среди европейских столиц с самым заметным ростом цен на общественный транспорт. С июля прошлого года месячный проездной подорожал на 31% с 29 до 38 евро. Билет на 30 минут с 65 центов до 1 евро. А суточный билет вырос в цене более чем вдвое. С 3,5 до 7,5 евро. Для сравнения, за последние 3 года месячные проездные подорожали в Берлине на 29%, в Вене на 26%, а в Лондоне как минимум на 10%. Литовский центр по правам человека раскритиковал международный чемпионат по приготовлению ухи в Шилуте после того, как группа участников появилась на мероприятии с выкрашенными в черный цвет лицами и в черной одежде, изображая темнокожих людей. Фотографии с праздника опубликовало и самоуправление Шилуте. «Мы считаем, что такая практика на публичном мероприятии неприемлема как форма развлечения или художественного выражения», заявили в центре. Там пояснили, что подобная практика, известная как «blackface», имеет историческую связь с российскими стереотипами. Самоуправление ситуацию пока не прокомментировало. С 25 по 27 сентября в Друскининкай пройдут Дни туризма. Главной частью программы станет маршрут из 11 световых инсталляций вокруг озера Друсканис с лазерами, музыкой и световыми проекциями. Гостей также ждут концерты, выставки, экскурсии, творческие мастерские, ярмарка, дегустации и специальное предложение от спа-центров и гостиниц. Среди музыкальных событий – аудиовизуальное представление «Сны Чурлёниса», в котором произведения художника соединят с живой музыкой и современными видеопроекциями. 30 сентября в Паневежисе откроют скульптурную композицию, посвященную юристам и нотариусам Йонасу и Альгердасу Мойгисам. Йонас Мойгис был одним из инициаторов создания Паневежисского краеведческого музея. Его сын Альгердас продолжил дело отца и возглавил его нотариальную контору. Сегодня в доме, где они работали, располагается краеведческий музей, отмечающий в этом году столетие. Автор скульптуры Гедеминас Пекурас. Церемония открытия начнется 30 сентября в 15:00 на территории музея.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: последний раз.
1: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
2: Итак, дамы и господа, это утро на радио Р. Рад приветствовать вас в эфирной студии в гордом одиночестве. Гинтера Зукас, но это не я так решил, это... Погода так решила. Решили попридержать Эвелину, чтобы она, дай бог, не разродилась прямо у нас в студии. Ну, дай бог. Я, наверное, так в этом. Нет, ну там на самом деле сопли немножечко, и решили, что попридержать ее, чтобы, не дай боженька, не заразилась еще чем-то, воспалению хитрости, воспалению восхваления меня. Это, знаете, то, от которого потом не лечится ничего, никакие вакцины не способствуют. Поэтому просто какое-то время побудет дома, когда только будет возможность и здоровье, сразу появится. Вот. Это все, как бы закрыл этот гештальт, вам рассказал. Что далее? Далее сегодня у нас запланировано поговорить о разных мероприятиях. Обязательно представим вам гороскопы, поболтаем о том, о сём. Плюс, конечно же, детская рубрика в конце этого часа. Поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди еще много всего интересного. Вот. Плюс выборы песен Потапа и Насти. Все это плат хулиган на сегодняшний день. Если вы будете сопровождать этот день программой «Соль и перец» вашими улыбками, то день явно будет лучше, чем нам прогнозируют синоптики. А они нам прогнозируют, ну, дождливую гадюкину, вот это вот все. Что мы, конечно, не любим и не приветствуем. Поэтому давайте улыбка, хорошее настроение и разгоним эти тучи. Тудынь-тудынь, куды-тудите, пум-пум-бим-бам. Вот именно так. Это я цитата, вот эта «туча разгоню руками», только я завуалировал, чтобы не было откровенно запрещенка в нашем эфире. Пым-пум-тынь, туча разгоню, пым-пум-чик. Окей. Вот прямо сейчас в нашем эфире. Вот бы сейчас прозвучала эта песня, вот бы хорошо было бы. Но нет, нет, нет, нет, у меня и в базе ее, поэтому все, что по плейлисту, все для вас, дорогие радиослушатели. Поехали, погнали.
1: Радио Р.
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Итак, дамы и господа, у нас с вами по плану, как всегда, в это время гороскопы. Поэтому не скупимся на аплодисменты после каждого гороскопа, после каждого знака зодиака. Аплодируем. Максимально. Плюс мы вам напоминаем, что если вдруг вы пропустили гороскоп или хотите... О, соседушка, кстати, там у тебя отличный гороскоп. Он говорит, а что там рассказывали для овнов? Боже, для овнов... Я не помню, я же телец, я овнов вообще не слушаю. Так вот, мы теперь в нашем телеграм-канале «Соль и перец» выкладываем ежедневно, сразу же после рубрики, благодаря нашей Юлиане, которая не скупится и даже тайминги проставляет для того, чтобы вы могли послушать в нужное время, в нужное место и узнать, чем там жить близнецам. Вы, собственно говоря, благодаря ей, Юлиане, огромное спасибо, она прямо нам пост выкладывает и говорит, вот, держите, ребятушки, то не ленитесь, людям это нужно. Но если вам нужно, Юлиане, комплименты от нас всех, а вам лайки и подписка на телеграм-канал «Соль и перец», и там сердечками поддерживайте все наши инициативы. Все, кто работает над нашей программой, вам безумно благодарны, особенно мы с Эвелиной. Вот, мы, конечно же, я сейчас в студии, а она где-то дома на подушечке лежит, как котенок, наверняка. Хорошо, гороскопы. Овны, желание все изменить сегодня может привести к лишним проблемам. Не усложняйте ситуацию и меняйте только то, что действительно необходимо. Тельцы, сегодня вам понадобится решительность и твердость. Именно вы сможете навести порядок в окружающем хаосе, поэтому расслабляться пока рано. Близнецы, какое-то дело сегодня может потребовать огромных усилий, но почти не принести результата. Подумайте, стоит ли вообще тратить на него силы. Раки, сегодня могут появиться беспокойство и сомнения в собственных решениях. Не спешите менять планы только потому, что внезапно потеряли уверенность.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, не сдерживайте сегодня свое хорошее настроение и чувство юмора. Позвольте себе немного веселья и легкомыслия. Девы, сегодня разум и чувства могут тянуть вас в разные стороны. Не тратьте слишком много сил и внутренние споры. И дайте себе время разобраться. Весы, неугомонность сегодня может сыграть против вас. Не хватайтесь за все подряд и выберите одно действительно полезное дело. Скорпионы, в личных отношениях могут возникнуть сложности. Постарайтесь спокойно оценить ситуацию и не позволяйте эмоциям мешать разговору.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня можно позволить себе немного безрассудства и помечтать о невозможном. Даже если что-то не получится, серьезных последствий не будет. Козероги, сегодня особенно захочется приключений и смены обстановки. Даже если далеко уехать не получится, найти новые впечатления можно совсем рядом. Водолеи, сегодня к вам будет поступать много полезной информации. Постарайтесь ничего не упустить. Полученные сведения вскоре могут пригодиться. Ну и рыба, сегодня придется столкнуться с несколькими мелкими неудобствами. Не раздражайтесь из-за пустяков. Серьезно повлиять на ваши планы они не должны. Это были гороскопы и предсказания на сегодняшний день, дамы и господа. Хотите, слушайте, хотите, нет, вам решать. Моя задача просто вам передать, что мне шепнули звезды. А далее по плану у нас детская рубрика.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете звонить прямо сейчас 052-305-005. Поболтаем, пообщаемся, узнаем ваши планы на выходные дни. Чем планируете заняться? Ну, в общем-то, выходных еще и завтра поработать. Но я в целом, может быть, уже какие-то планы придумались. Ну и вообще, о вас немножко поговорим. Еще разочек, 052-305-005. 305-005. Поехали. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Никита, здравствуйте.
1: Никита, очень приятно. Никита, в какую школу ходим? В какой класс?
2: Лучина гимназия, класс 4.
1: 4. Как вам в 4 классе? Все ли хорошо?
2: Да, хорошо, нравится.
1: Нравится, ну супер, супер, супер. Справляетесь со всеми или что-то подтянуть нужно было бы из уроков?
2: Справляемся.
1: Справляетесь, хорошо. С уроками кто-то помогает дома?
2: Да, помогает
1: кто?
2: Мама.
1: Мама помогает, мама. Ну, хорошо, мама, значит, по каким предметам, если не секрет, помогает? Математику там решать, да?
2: Математика, русский, там, может, этика, еще мы...
1: Да, да, да. Ну, то есть разбирайте, общаетесь с мамой, разбираете все предметы, что не успели наверстать в школе. Понятно, понятно. Скажите, Никит, а какими талантами еще обладает ваша мама, кроме помощи вам? Что она делает лучше всех на свете, как вам кажется?
2: Даже не знаю, как сказать.
1: Ну, подумайте. Но какой талант у мамы еще? Смотрите, Никита, соображайте. Наверняка ваша мама самая лучшая, это точно.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: это бесспорно. Ну вот, у вас будет возможность пообщаться с нею. Вот сегодня вот поговорите с ней и спросите ее напрямую, какими талантами она обладает. Спросите ее, чем она в молодости, в вашем возрасте занималась, чем была увлечена, и вы наверняка откроете для себя маму по-новому. Потому что наверняка у нее очень много всяких интересностей и хобби, о которых вы пока, Никит, не знаете. Поэтому порасспрашивайте, и в следующий раз вопрос не застанет вас врасплох. Никит, какие планы на эти выходные? Есть что-то? Что-то уже задумали?
2: Не, ничего не задумали, не знаю.
1: Понятно. А чем обычно вы занимаетесь, когда у вас выходной день?
2: Ну, лежу на кровати, просто играю.
1: Ну, понятно, играю. Понятно, понятно. Ленитесь, грубо говоря, да?
2: Ну, да.
1: Ну, да, ну, да. Ну, надо отдыхать от школы. Ну, тоже надоедает немножечко за будние дни.
2: Ну, конечно,
1: надо отдыхать. Ну, конечно, я понимаю, я прекрасно понимаю. У меня с работой то же самое. Так что, Никита, мы в одной лодке. Никит, давайте, не буду мучить вас вопросами. Вы сегодня еще маме кучу вопросов задаете. Давайте передавать приветы. Кому?
2: Мама, привет. Папа, привет.
1: Класс. Маме, папе передали. Все, да?
2: Да.
1: Да, класс. Спасибо большое, Никита, что позвонили. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Большое удовольствие было с вами общаться. 052-305-005. Ну, давайте еще с кем-то поболтаем. Ну, вот, человечек. Доброе утро. Здрасте. Как зовут вас?
3: Амелия.
1: Амелия. Очень приятно, Амелия. Как дела? Как настроение?
3: Хорошо, все.
1: Напоминайте, в какую школу ходите, в какой класс?
3: Вот там еще про гимназию, 2Б.
1: 2Б. Ну как во втором классе, все ли хорошо?
3: Да.
1: Супер. С уроками кто-то помогает, Амели?
3: Да, помогает мама.
1: Мама. Тот же вопрос, что я задаю всю неделю детям, значит, детской рубрики. А какими еще талантами обладает ваша мама?
3: Моя мама очень хорошо знает английский.
1: Английский язык. А какие еще языки мама знает? Ну, русский наверняка, да. Литовский наверняка.
3: Немецкий.
1: Немецкий, немецкий. Значит, по языкам, мама. Так,
3: да.
1: А она вас уже научила, Амелия, по-английски говорить?
3: Еще немножечко нет.
1: Еще немножечко нет. А вот что нужно, чтобы освоить язык, как вам кажется?
3: Не знаю.
1: Ну вот давайте порассуждаем. Давайте порассуждаем. Вот вы решили выучить язык. Что для этого нужно?
3: Мозги.
1: Это да. Это бесспорно. Но может надо заучивать как-то, запоминать слова новые? Как вам
3: ну,
1: как?
3: Да.
1: Ну да. А вот сколько вы можете слов новых, например,

0: Она обиделась? Ну, в следующий раз, значит, в следующий раз позвонит. Ничего страшного, все в порядке. Хорошо, Амелия, ждем от вас невероятного прорыва в изучении языков. А теперь давайте приветы передавать кому?
1: Сестре, маме, папе. Короче, всем.
0: Всем. Ну, хорошо. В следующий раз, вот когда Амелия дозвонитесь, ну, я жду, что вы со мной по-английски будете говорить.
1: Окей.
0: Вот уже началось. Молодец. Я по ней подшучиваю. Конечно, можете на любом языке, о каком вам удобно говорить. Но было бы здорово, чтобы вы нам по-английски со мной поздоровались в следующий раз. Хорошо?
1: У моей мамы вчера был день рождения.
0: Вот, маму вашу поздравляем. Что вы ей подарили?
1: Рисунок.
0: Рисунок, класс. Очень хорошо. Запомнится маме. Обязательно. Потому что, ну, дочери, когда прекрасно что-то нарисовали. Сестра тоже что-то нарисовала?
1: Да.
0: Да, супер, так вообще двойной подарок. Вот, Амелия, спасибо большое. Мама у вас с прошедшим днем рождения. Пусть еще один язык покорится ей. И вы были послушны вместе с сестрой у нее. Угу. Радовали ее каждый день. Амелия, спасибо вам. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут? Здрасте.
2: Здрасте,
0: как зовут вас?
2: Дайва,
0: правильно расслышал?
2: Нет.
0: А как? Еще разочек.
2: Дайва.
0: А я все равно Дайва слышу. Вот. Либо у нас что-то со связью, потому что я вот так слышу. Ну, уж простите. Либо произнесите как-то иначе.
2: Ну, как песня по-литовски.
0: Еще разочек, как зовут вас?
2: Дайна.
0: Все, Дайна, все, я услышал, теперь да. Вот, в какую школу ходите, в какой класс?
2: Вижу, что ты на майке четвертый.
0: Четвертый. Как вам в четвертом классе, Дайна?
2: Хорошо.
0: Нравится?
2: Так, нормально.
0: Нормально. А что бы стоило бы изменить, если была бы возможность у вас? Что бы вы поменяли?
2: Поменьше математики.
0: Окей. А побольше каких предметов? Ну, знаете, всегда бывает так. Где-то прибудет, а где-то убудет. То есть, если мы уменьшаем математику, каких-то уроков должно стать больше. Каких мы увеличили бы количество?
2: Литовский, наверное.
0: Чтобы, чуть меньше точных наук, чуть больше гуманитарных, чтобы языков было побольше. Понятно. Все выяснили. А вам с математикой, которая не дается вам, скажите, пожалуйста, кто-то помогает дома?
2: Нет,
0: сами все совсем справляетесь, да?
2: Да.
0: Да, ну супер, ну умница. А если что-то непонятно, у кого спрашиваете?
2: У папы,
0: понятно. А папа хорош в математике? Или вместе вы смотрите на учебник и плачете?
2: Чуть-чуть.
0: Ну да, что делать? Ну, значит, надо, если что, и учительницу спросить, если что, Дайна, попробуйте и так. Ну, надо как-то преодолеть эту математику. Вот, чего вам, конечно же, желаю. Есть какие-то планы на ближайшие выходные? Чем-то заняться, что-то сделать?
2: Кино, наверное, пойдем.
0: На что пойдете смотреть?
2: Человека-паука,
0: ну класс. Любимый супергерой или есть кто-то лучше?
2: Я особо не смотрю.
0: В целом не смотрите, но вот на Человека-паука решили сходить, да?
2: Угу.
0: Ну класс. Отличного времяпрепровождения, Дайна, желаю вам. Хорошо, не мучаю вас вопросами, давайте привет передавать кому?
2: Маме, папе, бабушке, дедушке,
0: Ну, класс, все, всем передали. Вам огромное спасибо, что позвонили. Простите, что не расслышал с самого начала вашего имя, я не специально. Либо у меня в наушниках что-то сработало, но потом мы договорились, я все услышал, все понял. Теперь я запомню. Дайна, прекрасное имя, правда, как песня. Вот, вам хорошего песенного дня, пусть у вас все будет классно. Дайна, спасибо большое, что позвонили. Дорогие друзья, это была детская рубрика. Завтра она продолжится. Простите, если вы не дозвонили.

0: Попробуйте завтра. И завтра наверняка получится. Пока же у нас диджей Антонио и его иностранец. В эфире Радио Р.
1: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Премьер Миндугас Синкявичус поручил министру транспорта Юрасу Томинскасу изучить возможность введения скидок на поезда и другие виды общественного транспорта из-за высоких цен на топливо. Раньше уже действовали скидки на поезда, поэтому, вероятно, можем говорить и о других видах льгот, заявил премьер. А пока конкретных решений и размера возможных скидок нет. Госсовет по регулированию энергетики прогнозирует заметный рост цен на тепло в предстоящем отопительном сезоне. По наиболее вероятному сценарию отопление подорожает на 22,5% до 9,66 цента за киловатт-час без НДС. А при неблагоприятном развитии ситуации рост может достигать и 25%. Мы четко понимаем, что маловероятно, что цена на тепло не вырастет, заявил вице-министр энергетики Дариус Индриунас. Сильнее всего рост может затронуть самоуправление, где для производства тепла чаще используется природный газ. Литовский паспорт поднялся с 24 на 23 место в мировом рейтинге Passport Reports. Его владельцы могут посещать 116 направлений без визы. Еще в 44 действует виза по прибытии или упрощенный порядок въезда, а для 10 требуется электронное разрешение. Улучшению позиции способствовало изменение правил въезда в Лаос, где литовцам теперь не нужно получать визу заранее. На острове Няманоса в Каунасе уже установили 45-метровое колесо обозрения, однако посетителей оно пока не принимает. Сейчас специалисты тестируют конструкцию ее системы, а жители уже заметили включенную разноцветную подсветку кабин и LED-экраны в центре колеса. С аттракциона будут открываться виды на старый и новый город, Алексотес, Зальджаякльнис и другие районы Каунаса. Колесо является мобильным и при необходимости, как говорят специалисты, его можно демонтировать и перенести в другое место. С 1 октября в Клайпеде завершится сезон фонтанов. До этого времени продолжат работать фонтаны на городских площадях и в скверах. В самоуправлении отмечают, что серьезных поломок этим летом не было, хотя некоторые фонтаны временно выходили из строя. В этом году, после почти трехлетнего перерыва, также вновь заработал музыкальный фонтан в сквере «Танис». О погоде. На северо-востоке страны местами пройдет дождь, порывы северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Это программа «Соль и перец» в лице Гинтараса Зукса. Значит, Эвелин Никаноров немножко шмыгает носом, а так как она в положении, то решил оставить ее дома. Сказал, не выходи, работай из дома. Она всячески мне помогает морально. Ну, пишет там всякое. Говорит, вот эту новость, вот эту новость. Вот так вот и живем. Тем временем, все остальное идет у нас своим чередом и идет по плану. Значит, мы записали вчера интервью, просто гость наш не мог присутствовать в прямом эфире, и мы записали заранее. Поэтому вот через 10-15 минут выйдет интервью про праздник в Маркуче. И, собственно говоря, там присутствует Эвелина, так что просто ничего тут такого записано вчера. Вот. Это просто, чтобы вы знали, что мы все честны перед вами и по всем правилам работы. Поэтому будет ее голос. Но так она дома и приболела. Что касается остального. Сейчас вот выйдет в этом часе интервью про Маркучей. А в полдень ловите очередной выпуск подкаста, который готовит Эвелина, который называется «На связи с будущим», где люди разных совершенно профессий рассуждают о будущем, что ждет в мир технологии искусственного интеллекта, что ждет их профессию, как к этой профессии быть готовым и так далее и тому подобное. В общем, в гостях Михаил Шац. Опять же, интервью записано заранее, ну, как интервью, подкаст, их разговор записан заранее, поэтому вот не удивляйтесь. Вот. Был он в Литве, мы поймали, оп-оп, и записали. Вот, так вот, Михаил Шац, стендап-комик, телеведущий, продюсер. Говорили о переходе из телевидения в YouTube и стендап, смене профессии, работе с молодыми командами, искусственном интеллекте, о том, почему возраст вообще не должен мешать начинать что-то заново или осваивать что-то новое. Вот об этом в подкасте «На связи с будущим» ловите в полдень на всех платформах, где можно слушать подкасты. Плюс, конечно же, YouTube. Там тоже выйдет видеоверсия, если вы привыкли смотреть, например, так, а не просто слушать. Ну, это на ваш вкус и выбор. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там тоже сразу же, как только, оп, он сразу появляется и у нас в телеграм-канале «Соль и перец». Ловите. Мы будем безумно вам благодарны, если вы послушаете, оцените, где-то оставите лайк, комментарий. Меня как продюсера этого проекта. Невероятно, это важно. Ну и Велине, конечно, как ведущей тоже. Слова поддержки, сердечки, ваша любовь летит. Пожелание, конечно же, здоровья. Вот, так что «На связи с будущим» подкаст ловите сегодня в полдень. Новая серия. На этот раз гостем будет Михаил Шац. А через 10-15 минут интервью о празднике в Маркуче, который в эту субботу пройдет в парке в Маркуче около усадьбы.
0: Радио РР.

0: Радио Р. В гостях у «Соль и перец».
1: Наш эфир продолжается 26 сентября, то есть в эти выходные, вот в субботу, в парке поместья Маркуччи в Вильнюсе пройдет осенний праздник с программой для всей семьи. Значит, гостей ждут детские творческие занятия, мастер-классы, там что-то...
2: Турниры.
1: Турниры по шашкам, то есть все, что угодно.
2: Будет крутой праздник.
1: Да. И у нас в гостях Мантас Янчаускас, креативный директор усадьбы Маркуччи, с которой мы поговорим о том, что же там будет происходить. Мантас, скажите, что вы придумали такого, ну, в этой усадьбе? Что там будет?
3: Там будут интересные вещи. Может, надо сказать, что этот праздник происходил не один год. Возле Маркуччи усадьбы есть общество, которое действует уже не один год. Это Маркуччи общество, Рибишки общество, которое находится недалеко с Маркуччи. И с их стороны была инициатива делать праздник. Uh-huh. Но в этот год мы хотели сделать концерт с коллаборацией с Radio Vilnius. Uh-huh. И, в общем, была такая ситуация, когда мы встретились и думали, что тут мы можем делать. Мы хотим концерт, вы хотели, хотите общественные такие как бы воркшопы сделать. Да. Ну и мы тогда подумали, что давай как-то это все совместим в одно.
2: Да, да.
3: И сделаем просто большой праздник и... для людей, которые любят Radio Vilnius, это альтернативная музыка, молодежь, и не только молодежь, и будут концерты, и будет диджей-плейлист, и тогда общество тоже будет происходить там. Так мне кажется, что очень красиво, потому что Маркуччи усадьба когда-то продавала землю в 20 веке, начале, и так получились Маркуччи, потому что усадьба имела очень много земель, и вот сейчас мы как-то возвращаемся.
1: Возвращаетесь и объединяете.
3: Да, и это объединяем. Я думаю, что самое точное слово, как вот это
2: обозначить,
3: да, так это объединение.
1: Объединение, да. То есть такая коллаборация, в принципе.
3: Да.
1: Усадьбы, сообщество, и вы общими силами и концерт дать.
3: Да.
1: О, классно. А вы сами такую музыку слушаете альтернативно?
3: Я честно скажу, да, Каблунак, который он, я соло-перформанса не слушал, но он очень интересный, с таким и с вокальными интересными, очень субтильные. Такой музыкой, да, я его иногда.
1: Ну, то есть,
3: слушаю.
1: Если брать вот это, то есть, ориентировано мой... плюс-минус на ваш возраст, то есть 30
3: да.
1: плюс, то есть,
3: да,
1: если
3: да,
1: мы
3: да.
1: говорим.
3: Да.
1: И семейная аудитория, то есть, с маленькими детьми семейная. Тоже можно будет приходить и посмотреть. Плюс место невероятно красивое.
3: Да, я бы сказал, что даже сами общества, и Маркуччи общество, и есть общество Супаукас, организация, которая есть из новых Маркуччи, это Паупио район.
1: Да.
3: Так вот, даже тот мы имеем внутри, когда, ну вот, работаем в Маркуччи, можем слышать, что иногда старые Маркуччи с новыми, они, ну, как бы не дружат, а вот это способ как-то объединить всех и понять, что мы просто в лесу, ну, не в лесу, в парке, да, можем побыть и просто хорошо провести время. И мне кажется, это важно очень в такие времена, в которых мы сейчас живем.
2: Это да. Это 100%. Важно объединяться.
1: Так, я понимаю, что это не разовое событие, что вы планируете продолжать что-то.
3: И я думаю, что этот как бы такой первый раз, первая инициатива, и я как бы надеюсь, что все очень прекрасно получится, и если все будет хорошо, я думаю, что мы на другой, еще на другой год тоже будем это делать и повторять.
1: Ну, это осенний праздник, зимний, потом еще будет весенний, быть может. Ну, я просто закидываю вам, а вы там уже смотрите.
2: Мантас, вы просто знаете, что он сейчас закидывает, а потом все ваши работы он себе будет
1: записывать. Я буду говорить, это я приду, я Это я придумал, я им подкинул. Но Мантос режиссер, он привык, что все лавры уходят остальным в случае удачи. Ну, то есть все забирают лавры. Чаще, ну, нет,
3: это правда.
1: Актер, ну, то есть, если удачная работа, ну, то есть, актер, как, боже, какая работа, то режиссер в меньшей степени. Но если неудача, то всегда виноват режиссер.
3: Это в какой-то степени правда, в какой-то нет.
1: Ну, это я пошучу, я все равно утрирую, вы же понимаете. Итак, мы прервемся на несколько минут, послушаем музыку-рекламу и поговорим дальше с Мантосом.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: В гостях у «Соль и перец».
1: Возвращаемся к разговору с креативным директором усадьбы Маркучи Мантасу Янчалскасу.
2: Но вы как режиссер, смотрите, вы сейчас стали креативным директором. То есть вы потом будете как-то одну работу совмещать с другой в будущем? Это все там во что-то превратится? Может, какой-то большой перформанс?
3: Вы имеете в виду усадьбу Маркучи?
2: Да, да, например. Да.
3: Так мы в этом году писали проект культурному тарифу. Культура с тарибой.
2: Культурному совету.
3: Совету культурному. И мы хотим сделать такой проект, рабочее название «Санушос», где вот, в общем, то, что мы делаем в эту субботу, сама идея перформанса очень похожа. Только это будет аудио вок, это с наушниками, с телефонами. Зрители получат телефоны и наушники и будет ходить по Маркучи. Да, и каждая точка будет иметь свой
2: аудиосопровождение, да, аудиоконтент, да.
3: И мы будем собирать истории Маркучи, потому что Маркучи, по сути, район очень уникальный. Там очень, ну, всего очень много памятей разных жителей. Советские Маркучи есть, 19 века Маркучи, да, вот сейчас Маркучи. Есть очень большой страх, и это может быть так, что будущее Маркучи, оно как бы... по кибусе.
2: Висит
1: на волоске.
2: Очень, так грубо говоря, да.
3: Да, может быть, что многие места будут продавать, и там вот есть такой страх, что будет новые районы расти, и, по сути, Маркучи не станет. Так вот, мы этот момент очень хотим зафиксировать, о чем это сейчас, вот и как люди там живут, потому что очень много там разных общин, очень много творческих людей живут в Маркучи, почему-то, я не знаю почему, но почему-то. И, например, рому семьи после рому табора Уждарева,
2: закрытие табора, да,
3: перенесли
2: ромов, да.
3: Некоторые ромские. Там есть и всякие очень, ну, такой стереотип, но не случайно стереотип, что есть и наркоманов много, но вот... Даже автобус приезжает, который бесплатно дает возможность людям, да, проверить там кровь и так далее. Но это очень такой насыщенный район. И мне кажется, что анализ его, творческий анализ, очень важно сделать и показать людям.
1: Да, и подсветить, мне кажется, Маркучай, потому что мы, как русскоязычные, помним его со школьных времен, когда вывозили туда на экскурсию, и казалось, что это просто классный парк для пикников. Сейчас уже с возрастом ты смотришь на этот парк как на что-то выдающееся. На самом деле это прекрасный район, удобный по геолокации, безумно красивый парк,
2: плюс
1: усадьба с историей.
2: Плюс он не громкий, то есть нету вот того, что это все равно... Так, оазис спокойствия по большей части, да, потому что там, да, нету, да, да, да, суеты. Ну, то есть вот этой вот городской, которая постоянно присуща. И от центра, ну, извините, ну, там 10 минут пешком, да, и ты в центре. Ну, то есть, да, это, да, да, это невероятное по локации. Поэтому, ну, то, что там начинает, ну, и продолжает происходить вот всякие интересные штуки, это, ну, как бы...
1: И круто, что такие молодые люди, как вы, Мантас, присоединяетесь и пытаетесь привести Маркучай вот в былую вот эту славу, когда это было большое поместье. Везде здорово.
2: Чего еще не хватает? Как вам кажется, что еще можно было бы принести в поместье Маркучи, в сам Маркучи, чтобы стало лучше? Есть ли какие-то планы вильнюсских музеев, да, вот этого Вильнюс музея, всей ассоциации? Может быть, вы что-то придумали в дальнейшем еще дополнительно? Просто закиньте нам, чтобы мы просто знали.
3: Да, но одна из проблем, в которой мы сейчас находимся, это транзиция. Все-таки в обществе еще много людей думают, что это вот Пушкиновка,
1: да,
3: это,
1: да,
3: Пушкинский музей, да, и много людей, которые туда приходили, они приходили вот именно из-за этого. И вот Пушкин как фигура такая очень важная, и я согласен, что поэт сам гениальный, там можно говорить о него всяких лыжкой, там,
1: письмах,
3: там и так далее. политических, которые сейчас точно, я думаю, надо критически на это смотреть. Но вот мы находимся на транзиции и ищем, как мы можем балансировать между литовской общиной,
2: да,
3: которая вот рядом.
2: Да, и русской язык. Да, да, да. Я прекрасно понимаю.
3: Память это русская, да, вот и мы не боимся этого говорить, что ну, вот там жили колонисты 19 века, которые... Но, тем не менее, они же очень интересно смотреть по-исторически, потому что сейчас недавно такой историк сделал Тиримас,
2: да, исследование.
3: Исследование и представил. И там написано очень интересно, что, например, Варвара, которая действовала, да, она очень много и помогала людям, которые жили рядом.
1: Общественности.
3: Да, общественности. Угу. Это не было просто вот плохие люди, да, которые приехали, колонизовали.
2: Но она много помогала, действительно, да, там это... и помощь детям, да, я читал, да, об этом, да, что да, и помощь детям, да, и разным семьям.

0: было так, а вот было так. И о правде, как бы, таких исследований, да, ну, нету много, или их вообще нету. И вот мы сейчас находимся в такой стадии, так, ну, мы должны выяснить, да, как там было по-настоящему, и тогда искать диалога, вот о котором я говорил. Да. Так, да, мы понимаем, что это проблемное помещение, но мы хотим об этом говорить. Мы не боимся этого говорить.
1: И об этом нужно говорить, и важно. Нужно, конечно, говорить, да, надо развенчивать стереотипы, да, при, да, этом, да, подсвечивать какие-то добрые, положительные эмоции, но не забывать, разумеется, что история есть история, да, не бывает, да, черного и белого.
2: А, да, да. Так что давайте, 26 сентября приходим в Маркучий, там будет большой праздник, там будет, помимо концертов, понятно, альтернативной музыки, но 30+. Люди, ну приходите, там будет классно.
1: Да можно и помоложе.
2: Да, да, ну хорошо, все, можно? Все приходите. Все приходите. Плюс там для семьи. Там будет соревнование по шашкам. Там будут мастер-классы на всяческие там композиции из трав. Возможность бросить по шашкам вызов тренеру. Я вот так читал, что там прямо вот, ну, да, будет невероятно. Поэтому приходите, поддержите. А те, кто рядышком живут, те там где-то в отдаленности живут, приезжайте, поддержите, классно проведите время. Организаторы постарались максимально сделать, чтобы вам было хорошо, и мы тоже поддерживаем и,
1: да,
2: приглашаем.
1: Место
2: приглашаем.
1: Фотогеничное, поэтому, ну, не, да, знаю.
2: Уже... Зарядите телефоны.
1: Уже упали листья, там можно фотосессию?
2: Еще нет, но вот-вот-вот к этим выходным ждем.
1: Фотосессия в листьях, Маркуча.
2: Вот. Мантес Янчаускас у нас был в гостях, креативный директор усадьбы Маркучий. Ждем больше мероприятий, конечно, ждем ваш гостя, чтобы вы нам о них рассказывали.
0: Прекрасно. Спасибо.
3: Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto Bumblauskas,
0: profesor Vilniaus universiteto.
1: Dalyvau laidoj pas
0: Daivą Žeimytę. Я принял участие в передаче Дайвы Жеймите, и с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: В эфире.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. После снятия санкций ЕС с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана, Литва намерена ввести против них национальные ограничения. Премьер Миндаугас Синкевичус сообщил, что уже поручил ответственному ведомству начать соответствующую процедуру. Кошелькам режима нельзя позволять спокойно чувствовать себя в Европе, пока гибнут украинцы, заявил премьер. В интервью ЛРТ министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя рассказала, что во время работы премьером ей неоднократно советовали быть строже, меньше улыбаться и держать дистанцию с людьми. «Мне говорили, что премьер должен держать дистанцию. Но почему мешает то, что премьер – теплый человек, может обнять человека, спросить, как у него дела?» сказала Ругиненя. Вопрошала Ругиненя. Она также заявила, что не жалеет о времени во главе правительства и спокойно восприняла возвращение в Министерство соцзащиты и труда. Служба специальных расследований начала проверку обстоятельств трудоустройства бывшего мэра Ричардса Малинаускаса главным советником администрации самоуправления Друскененкая. Малинаускас приступил к работе вскоре после того, как суд лишил его полномочий мэра из-за обвинительного приговора. Сам он говорил, что на новой должности ему поручены задачи от НАТО, безопасности и атомного оружия до всевозможных мелочей. Студент Вильнюсского университета Энтони Морха разработал бесплатную платформу Learn Lithuanian. Так и пишется. Learn Lithuanian. Для англоязычных пользователей, желающих выучить литовский язык. Идея появилась из собственного опыта. Энтони заметил, что иностранцам не хватает удобного и последовательного инструмента для изучения языка. Уроки включают там новые фразы, новые слова, задания с картинками, аудирование, перевод и диалоги из повседневной жизни. Всего запланировано 103 темы, а пользоваться платформой можно бесплатно. 26 сентября, то есть в эту субботу, на Ратушной площади Вильнюса пройдет бесплатная выставка старинных автомобилей Volkswagen Жук. Beetle, приуроченных 30-летию литовского клуба любителей этой модели. С полудня до 16 часов посетители смогут посмотреть автомобили, послушать истории их владельцев и выбрать самый красивый автомобиль «Жук». В программе также концерт духового оркестра, игры и конкурсы. Одним из главных развлечений станет соревнование, участникам которого предстоит на скорость снять и установить обратно детали настоящего Volkswagen «Жука». О погоде. На северо-востоке страны местами пройдет дождь, порывы северо-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Это программа «Соль и перец», и наш эфир продолжает наша постоянная рубрика, которая называется «Литовский плейлист». Мы ее очень тщательно теперь еще выкладываем, собственно говоря, в наш телеграм-канал, который называется «Соль и перец». Подписывайтесь, нам будет безумно, безумно приятно, если вы это сделаете. Значит, там под хэштегом «Литовский плейлист» вы можете обнаружить, ну, практически все новинки литовской музыки. Ну, потому что наша задача с Эвелиной, опять-таки, интегрировать вас и давать представление о том, что литовская музыка сейчас очень богата. Ну, правда, очень качественно сделано, и, в общем-то, можно вполне себе слушать наравне с иностранной, с русскоязычной музыкой и литовскоязычную музыку, потому что там, ну, и по вайбу, уж простите за это слово, и по настроению, точнее, вот это лучше будет слово, по настроению, по качеству можно вполне себе и напевать, и восхищаться. Концерты тоже классно, классно проходят. И вот мы решили, что нужно рассказывать вам о современной литовской музыке, и будет часто появляться она в нашем телеграм-канале, а одну из новинок мы обязательно будем играть в нашем эфире. И вот среди новинок литовской музыки я обратил внимание на Наталью Бунке. Ну, Наталья Бунке, значит, прошла невероятный путь от своей музыкальной карьеры. Там очень качественно попсовая музыка, которая, ну, заставляла как плакать, так и танцевать многих жителей нашей страны. Кто-то любит эту певицу, кто-то терпеть не может. По-разному складывались обстоятельства, но то, что она диву-дива, это, конечно, отрицать не стоит. Плюс у нее целая индустрия, на ее сайте продаются и всякая косметика, и по уходу за собой всякие средства. В общем, тоже вот такой вот. И наравне с этим и ее, там продается ее новая ее виниловая пластинка, которая называется «Норой», «Желанием». Ну и вот я чуть-чуть послушал этот альбом и подумал, что вот надо оттуда взять новинку. И смотрю, что да, вот и то там радиостанции всячески. А тут она еще и выпустила видеоклип к этой новинке. Я подумал, о, классно, давайте сыграем. Песня называется «Ожгалю». То есть в переводе на русский язык это «Я могу». Песня о моменте, когда перестаешь жить с оглядкой на чужие сомнения и начинаешь верить в себя. Ну, то есть это очень важный посыл любому человеку о том, что, ну, хватит оглядываться и смотреть, что говорят о тебе другие. Ты вот в какой-то момент, оп, и двигайся дальше, и смотри вперед, веря в свою мечту. Это работает, ну, наверное, на всех поколениях, для всех людей. В жизни мы встречаем людей, которые очень сильно на нас влияют. Одни верят в себя, даже когда ты сам в себя сомневаешься. Другие понемногу эту веру разрушают. Мне кажется, одно из самых болезненных последствий такого влияния, когда ты сам начинаешь себя останавливать, рассказывает Наталья. Эту идею, перенесли и в клип. За спиной певицы горит дом, а сама она появляется ведьминской такой улыбкой. Огонь символизирует освобождение чужих оценок и старых страхов. Вместе с ними словно сгорает все, что мешало двигаться к своей мечте. Посмотрите клип, опять же, я пристегнул к телеграм-канале его, так что, если вдруг, вот просто полистайте, по хэштегу «Литовский плейлист» найдете. Вот, классная песня. Давайте послушаем, да? Спасибо фонду поддержки медиа за то, что помогает нам делать вот эту рубрику о литовской музыке. А сейчас Наталья Бунке в нашем эфире.
0: Радио РР.

0: Радио Р. Давай пойдем в кино. Кинорубрика.
1: А теперь давайте поговорим о киноновинках, сериалоновинках, которые вы можете увидеть на всяких платформах. Ну, или вот при плохой погоде скачать, если вы там пиратствуете, или онлайн посмотреть ту или иную новинку, уж на ваш вкус и выбор. Я просто расскажу вам, что, на что обратил внимание я, а вы сами решаете, вот нужно вам это или нет. Значит, начнем с сериала HBO, который называется «Молодость», «Youth». Он рассказывает о 50-летней разведенной женщине, которая не чурится ходить на свидания. Это вполне себе. 50 лет – это жизнь только-только-только начало. В принципе, и расцвет. Вот. Так вот, женщина ходит на свидания, но одновременно разрывается между помощью и заботой о родителях и о своем уже взрослом сыне. Это жизненная комедия, скорее комедия, чем драма. И, собственно говоря, женский сериал, я не знаю, как еще это назвать, если вот понимаете вот это словосочетание, то точно идите и смотрите. Пилот я уже оценил, все очень симпатично. Плюс там сын Киллиана Мёрфи играет. Вообще так на него похожий, что просто закачаешься. Просто обратите внимание, если любите «Секс в большом городе», если любите «Отчаянных домохозяек», вот на этот сериал. Называется «Молодость», «Юф». Обратите внимание. Далее, вчера появились первые две серии сериала «Братья» на Apple TV. Главные роли играют Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. True Detective первый сезон, если что. Они играют самих себя. Ну, то есть, комедийные версии самих себя. Они давно лучшие друзья по сериалу, но шокирующая семейная тайна наводит на мысль о том, что их связывает нечто большее, что они родные братья. Ну, что там, родители когда-то загуляли, и все. И это комедия положений, комедия ситуационная, подколки друг дружки, все, как мы любим. Полсерии посмотрел и решил, что буду смотреть дальше. «Братья» с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном на Apple TV. Дальше в пятницу в эту появится фильм художественный, в котором играет Рассел Кроу, называется «Уна Бомбер». Значит, это основано на реальных событиях. Когда-то молодой студент проникся идеями своего преподавателя о том, что должна быть анархия, и стал делать бомбы и взрывать участки разные, где был со скоплением большого количества народа. И вот Рассел Кроу играет вот этого преподавателя, который навязывает своему студенту вот эти вот параноидальные мысли. И о том, как вот этот студент из Гарварда стал, собственно говоря, вот этим унабомбером. Ну и о том, как много лет ФБР пытались его поймать. 20 там с хвостиком лет они его ловят. В общем, это такой как будто бы и триллер, и детектив. Вот. Обратите внимание, хороший состав актеров. И, собственно говоря, вроде бы классное кино. Ничего не видел, только в пятницу и выходит. Ну и также в пятницу испанский сериал, для тех, кто любит детективы, называется «Последнее дело Холмса». Значит, актер, который некогда играл огромное количество ролей детективов, попадает в отель, в котором происходит убийство. И он решает, вот его звездный час. Он решает расследовать убийство, ну, хотя у него на практике только телевизионные роли. Ну и что привел? В общем, это детектив, и что с этого случилось, можно, в общем-то, наблюдать в этом испанском сериале. Выглядит трейлер симпатично. Пятница на Netflix. Вот, за большим количеством триллеров-трейлеров. Идите на наш сайт radio-r.lt. Там маленькие описания, YouTube-ссылочки с видео-трейлерами. Обратите внимание, посмотрите, выберите, что вам понравится, и если погода не будет жаловать, засядете и проведете несколько часов в хорошей кинокомпании.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: Итак, дамы и господа, мы готовы? Вы готовы? Поехали! Будем выбирать песни Потапа и Насти Каменских. Нужна ваша помощь. Еще разочек номер телефона 052-305-005. Что за песни сражаются? Спросите меня вы. Отвечаю, вот такие. Итак, бум-диги-диги-бум-бай. Вот эта песня.

Вот, лирическая песня. Ну, конечно, в ответ тоже нужна была, нужен был лирический соперник, поэтому, наверное, самое что ни на есть песня у Потапа и Насти Каменских — лирическая «У мамы».

0: Вот, две песни. Нужно выбрать одну из этих двух. 0-5-2-305-005. Доброго утра, желаю вам. Как зовут вас?
1: Доброе утро, Санди.
0: Санди, вот две песни. Значит, «Бум, диги, бай» и «У мамы». Какая вам больше нравится?
1: У мамы. Я как раз завтра еду к маме.
0: Вот, вот. И привет, конечно, от нас тоже передавайте.
1: Обязательно передаю.
0: Спасибо большое, Санди. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
1: И вам тоже. Всем хорошего настроения.
0: Вот, вот. Всем пожелали. 052-305-005. Здрасте. Кто позвонил?
2: Здравствуйте, Эрика.
0: Эрика, как всегда, опять же, у нас голосуют с каждым утром. Эрика, две песни. «Бум, диги, бай» и «У мамы». Какая вам больше нравится?
2: У мамы.
0: У мамы. Все за нее. И отдаем ваш голос, Эрика. Вам огромное спасибо. Спасибо. Хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
3: Доброе утро, Евгений.
0: Евгений, Жень, вот у нас две песни. «Бум, диги, бай» и «У мамы». Какая вам больше нравится?
3: Давайте за первую.
0: За первую. «Бум, диги, бай». Все принято. Ага. Спасибо большое. А вы можете произнести «Бум, диги, бай»?
3: Бум-диги-дам.
0: Не совсем так, но вы старались. Я тоже не с первого раза, Жень, произнес. Но если песня победит, мы сможем напевать. Правда, Евгений?
3: Конечно.
0: Все, договорились. Спасибо большое за ваш голос. Вам хорошего утра. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
4: Иван.
0: Иван, очень приятно. Доброе утро. Иван, две песни. Бум-диги-бай и «У мамы». Какая вам больше нравится?
4: У мамы больше нравится.
0: У мамы. Все за нее и отдаем ваш голос, Иван. Спасибо вам. Хорошего утра, хорошего настроения. Значит, «У мамы» побеждает в сегодняшней баталии до 3 победных очков. И вот «У мамы», ну, самое что ни на есть, лирическая песня, несмотря на «Бум-диги-бай», она там тоже полна лирики, но это как будто бы вот прямо в сердечко попадает. «У мамы» побеждает в сегодняшней баталии. Далее будем слушать ее. А завтра продолжим голосование, пока не выберем 8 лучших песен из 16. А там опять будем их сталкивать. Итак, Потап и Настя Каменских, «У мамы на кухне так хорошо».

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Литва закроет центры, принимающие заявления на вид на жительство в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Боснии и Герцеговине. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что решение принято после предупреждений Департамента госбезопасности о возможных террористических рисках. «Государство не может ждать, пока риск превратится в инцидент», подчеркнул министр. А новые подобные центры в этих странах открывать не планируют.
0: Голоса регионов.
1: В Сейме открылась выставка художника Альгиса Крещунаса «Вечные проекты», посвященная трем объектам Клайпеды, судьба которых обсуждается уже много лет. Это незавершенные эстакады транспортной развязки ЕКАЙ, Королевский центральный почтамт и разрушенный в 1945 году прошлого века Белый маяк. Художник с юмором и иронией показал, как эти объекты могли бы выглядеть в самых неожиданных обстоятельствах. Выставка будет работать до 30 сентября. В Клайпеде 12 кафе и ресторанов планируют освободить от части налога на недвижимость за то, что их туалетами смогут бесплатно пользоваться не только клиенты, но и прохожие, пишет Вокару Экспрессес. Город уже проверил заведения и подтвердил, что они соблюдают это условие. Общая сумма предоставленных льгот превысит 17 тысяч евро. Такая система действует в Клайпеде с 2010 года. В Вильнюсе началась крупнейшая в истории Вильнюстех реконструкция студенческого общежития. Полностью обновят здание на аллее Саулетике, здесь отремонтируют комнаты, оборудуют новые кухни, зоны для учебы и отдыха, заменят инженерные системы, установят солнечную электростанцию. После реконструкции в общежитии смогут жить более 500 студентов, причем трехместных комнат больше не будет. Останутся только одна- и двухместные. Первые студенты смогут заселиться в обновленное здание в 2028 году. Игналинская АЭС становится площадкой для испытания технологий, которые должны сделать демонтаж станции безопаснее. Сейчас здесь тестируют роботов, системы трехмерного сканирования помещений и оборудование для автоматического измерения радиации. Среди новинок робот-собака, способный передвигаться по лестницам и неровным поверхностям. Небольшой наземный робот и дрон для обследования труднодоступных помещений.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. На северо-востоке страны местами пройдет дождь. Порывы северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября. Вильнюс. Польский дом. 18 октября. Клайпеда. Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
2: На текрей лауко камера тик уже ура? Токю кайну на мачус. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriebsiu. O čia iš vis tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Radio R.
5: My mama called me crying.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропустите.

0: Teledu 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке Балтиос Аттракционы.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Премьер Мендугас Синкевичус заявил, что пока неизвестны точное число и даты прибытия новой смены американских военных в Литву. Знаем только то, что было объявлено, они уже в пути. Хотелось бы знать количество и даты, сказал премьер. Ранее президент Гитанас Науседа сообщил, что в Литву могут вернуться около 1000 американских военнослужащих. По поводу количества ничего не известно, но Роберт Каунас, министр обороны Литвы, Робертус Каунас сказал, что прибудут они в конце октября. Министр транспорта Юрас Томинскас призвал страны ЕС увеличить инвестиции в транспортную инфраструктуру, чтобы сделать ее устойчивее к экономическим и геополитическим вызовам. На встрече министров транспорта ЕС в Ирландии он подчеркнул важность развития транспортных связей с Европой, электрификации железных дорог и проекта Rail Baltica. В ближайшие годы долю электрифицированных железных дорог в Литве планируют увеличить с 8 до 27%, а после завершения Rail Baltica примерно до 39%. 3 октября в Вильнюсе одновременно пройдут акции против иммиграции и в поддержку мигрантов. Министр внутренних дел Мартинес Кателинас предупредил, что близость двух мероприятий создает риск эскалации. Организаторов хотел бы предупредить, чтобы мероприятие не переросло в беспорядки или что-то подобное, заявил министр. Лидер национального объединения Витутас Синица заверил, что участников акции против иммиграции будут призывать вести себя мирно, но не поддаваться на провокации. Весь октябрь в Каунасе для пожилых жителей пройдет более 150 мероприятий. Концерты, экскурсии, творческие занятия, лекции, тренировки и встречи, посвященные здоровью. Большинство мероприятий будут бесплатными, в том числе посещение бассейна и легкоатлетического манежа, занятия настольным теннисом, шахматами и другими видами спорта. Месяц откроется 1 октября праздничным концертом в Каунасском спортивном зале с участием групп Рондо, Броли и Тоуткей, Шампанинис Кауно Хорос. На некоторые мероприятия из ограниченного числа мест потребуется предварительная регистрация. Так что, если вдруг ваши родители захотят, запишите их. kaunas.lt. Между тем, сразу несколько работ, связанных с Литвой, вошли в программу Международного фестиваля анимации в Оттаве, который в этом году отмечает 50-летие. В детском конкурсе покажут дебютный фильм Гертруды Немчоускайте «Пингвин и голубь», а в программе экспериментальной анимации «Думсдей радио» Антанаса Скучеса и Юлиуса Зубавичуса. Всего на фестиваль в этом году поступило более 2500 работ со всего мира. Он пройдет в Канаде с 23 по 27 сентября. О погоде. На северо-востоке страны местами пройдет дождь. Порывы северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха днем от 12 до 16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Олибет Лежибас. Олибет Лежибас. Олибет Лежибас. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень. Поностальгируем вместе.

0: Радио R.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Проверено временем.

0: Я из Литвы.
1: Aš esu Alfredas Bumblauskas,
0: профессор Вильнюсского университета.
1: Dalyvau laidoj pas
0: Daivą Žeimytę. Я принял участие в передаче Дайвы Жеймитė, и с ней мы поговорили о том, что значит быть литовцем сегодня, и о том, что сегодня значит Литва. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио «Р». Слушай радио.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус потребовал от министра обороны Робертаса Каунаса объяснить расходы на мероприятия для сотрудников ведомства стоимостью почти 48 тысяч евро. Праздник прошел 10 сентября в Вильнюсе, в нем участвовали около 200 человек. Из общей суммы почти 45 тысяч евро оплатило Министерство обороны. Средства пошли на аренду площадки, питание, выступление музыкантов, артиста Донатаса Монтвидаса и иллюзиониста. Синкевичус заявил, что его удивила стоимость мероприятия. В то же время президент Литвы Гитанас Науседас заявил, что праздник для сотрудников министерства дискредитирует финансирование обороны страны. Он призвал министра Робертаса Каунаса обеспечить разумное и прозрачное использование средств и не допустить повторений подобных ситуаций. В интервью ЛРТ министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя рассказала, что во время работы премьером ей неоднократно советовали быть строже, меньше улыбаться и держать дистанцию с людьми. «Мне говорили, что премьер должен держать дистанцию. Но почему мешает то, что премьер – теплый человек, может обнять человека, спросить, как у него дела?» – сказала Ругиненя. Она также заявила, что не жалеет о времени во главе правительства и спокойно восприняла возвращение в Министерство социальной защиты и труда. Премьер Миндаугас Синкевичус поручил министру транспорта Юрусу Томинскасу изучить возможность введения скидок на поезда и другие виды общественного транспорта из-за высоких цен на топливо. Раньше уже действовали скидки на поезда, поэтому, вероятно, мы можем говорить и о других льготах, заявил премьер. Пока конкретных решений и размера возможных скидок нет. После снятия санкций Европейского Союза с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана Литва намерена ввести против них национальные ограничения. Премьер Миндаугас Синкевичус сообщил, что уже поручил ответственным ведомствам начать соответствующую процедуру. Кошелькам режима нельзя позволять спокойно чувствовать себя в Европе, пока гибнут украинцы, заявил он. Литовский паспорт поднялся с 24 на 23 место в мировом рейтинге Passport Reports. Его владельцы могут посещать 116 направлений без визы. Еще в 44 действует виза по прибытии или упрощенный порядок въезда, а для 10 требуется электронное разрешение. Улучшению позиции способствовало изменение правил въезда в Лаос, где литовцам теперь не нужно получать визу заранее. И о погоде. Завтра в Литве местами ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет билеты ЛТ.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В конце октября в Литву прибудут два батальона американских военных общей численностью около 1000 человек, сообщил министр обороны Робертас Каунас. Один батальон прибудет с тяжелым вооружением, включая танки «Абрамс», второй будет инженерным. Ротация продлится 9 месяцев. Во время визита в Пентагон Каунас также предложил в будущем рассмотреть возможность создания постоянной базы американских войск в Литве. Однако никаких решений по этому вопросу пока нет.
0: Голоса регионов.
1: 3 октября в Вильнюсе одновременно пройдут акции против иммиграции и в поддержку мигрантов. Министр внутренних дел Мартинес Кателинас предупредил, что близость двух мероприятий создает риск эскалации. Организаторов хотел бы предупредить, чтобы мероприятие не переросло в беспорядки или что-то подобное, заявил министр. Лидер национального объединения Витотас Синица заверил, что участников акции против иммиграции будут призывать вести себя мирно и не поддаваться на провокации. На острове Няманоса в Каунасе уже установили 45-метровое колесо обозрения, однако посетителей оно пока не принимает. Сейчас специалисты тестируют конструкцию и ее системы, а жители уже заметили включенную разноцветную подсветку кабин и LED-экран в центре колеса. С аттракциона будут открываться виды на старый и новый город, Алексотас, Жалякальнис и другие районы Каунаса. Колесо является мобильным. При необходимости его можно демонтировать и перенести в другое место. В то же время служба спецрасследований начала проверку обстоятельств трудоустройства бывшего мэра Ричарда Малиновскаса главным советником администрации самоуправления Друскиненкой. Малиновскас приступил к работе вскоре после того, как суд лишил его полномочий мэра из-за обвинительного приговора. Сам он говорил, что на новой должности ему поручены задачи от НАТО, безопасности и атомного оружия до всевозможных мелочей. В Вильнюсе началась крупнейшая в истории Вильнюстех реконструкция студенческого общежития. Полностью обновят здание на аллее Саулетика. Здесь отремонтируют комнаты, оборудуют новые кухни, зоны для учебы и отдыха, заменят инженерные системы и установят солнечную электростанцию. После реконструкции в общежитии смогут жить более 500 студентов. Причем трехместных комнат больше не будет. Останутся только одна- и двухместные. Первые студенты смогут заселиться в обновленное здание в 2028 году.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве местами пройдут дожди и сильный ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Литва закроет центры, принимающие заявления на вид на жительство в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Боснии и Герцеговине. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что решение принято после предупреждений Департамента государственной безопасности о возможных террористических рисках. Государство не может ждать, пока риск превратится в инцидент, подчеркнул министр. Новые подобные центры в этих странах открывать не планируют. Министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Мажейка отстранил от должности директора Национального платежного агентства Фортуната Садергинчуса и инициировал внутреннее расследование. Оно должно установить, как в ведомстве обеспечивались внутренний контроль и управление коррупционными рисками. Ранее правоохранители провели в агентстве обыски и предъявили подозрения в коррупции нескольким сотрудникам, включая заместителя директора. Сам Дергинчус в расследовании Европейской прокуратуры сейчас имеет статус свидетеля. Сейм Литвы назначил очередные выборы мэров и муниципальных советов на 7 марта 2027 года. Решение единогласно поддержали 103 депутата. Жителям предстоит избрать 60 мэров и 1494 члена муниципальных советов, на 4 меньше, чем на выборах 2023 года. Муниципальные выборы в Литве проводятся раз в 4 года. Сразу несколько работ, связанных с Литвой, вошли в программу Международного фестиваля анимации в Оттаве, который в этом году отмечает 50-летие. В детском конкурсе покажут дебютный фильм Гертруды Немчемскайте «Пингвин и голубь», а в программе экспериментальной анимации «Думсдей Радио» Антанаса Скучеса и Юлиса Зубавичуса. Всего на фестиваль в этом году поступило более 2800 работ со всего мира. Он пройдет в Канаде с 23 по 27 сентября. И о погоде. Завтра в Литве местами ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего и прекраснейшего дня на волнах Радио Р. Желаю вам я, Ангелина Гудкова. Это хороший день, а значит, что дальше в ближайшие 2 часа будет много интересного, музыкального и, конечно же, настроенческого. Но сначала мы концентрируемся на сегодняшней дате. Это 24 сентября и праздниках, которые кто-то придумал, и мы можем использовать как повод, чтобы что-то отметить. Сегодня Всемирный день моря, и здесь я поздравляю всех, кто отдохнул этим летом у моря, тех, кто просто любит море, и тех, кто живет у моря. Праздник незапланированных безумств тоже сегодня. Знаете, мне кажется, любые безумства, в частности, незапланированные, это всегда потрясающе, потому что они нас как будто бы встряхивают немножечко, ну и добавляют жизни. Праздник законченности дел тоже сегодня отмечается. Если вдруг есть что-то, что вы могли бы отложить в теории на завтра, на послезавтра или там на следующую неделю, возможно, стоит сделать это сегодня, чтобы завтра себя поблагодарить. Вот я, например, постараюсь все-таки это сделать сегодня, все свои дела. И день системного аналитика тоже сегодня отмечается. Если вдруг у нас среди слушателей есть системные аналитики, то я вас поздравляю. Ничего не понимаю в этой работе, даже не представляю, что она из себя представляет. Извините за тавтологию, но в любом случае вас поздравляю. И именины сегодня у Германа, Дмитрия, Сергея, Петра, Виктора, Романа и Николая. Если это вы, огромные поздравления вам летят. Но если не вы, ваши друзья, знакомые родственники, то поздравьте их обязательно. Осень вроде как к нам пришла, на следующей неделе обещают солнце, сегодня солнышко проглядывает. Это уже хорошо, но и хороший повод поднимать себе настроение и в ближайшие 2 часа, и в последующие еще 2 вместе с Женей Соленковым. Ну а пока улыбаемся так, чтобы скулы сводило, и, конечно же, слушаем классную музыку.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Довольно интересное нововведение решили опробовать в Австралии, вернее, в одном из городов Австралии. Там водителям начали платить за трезвую езду. В общем, водители там могут получить около 20 австралийских долларов, если во время проверки полиции алкотестер показывает нулевой результат. И таким вот очень необычным способом власти решили дополнительно мотивировать автомобилистов не садиться за руль после алкоголя. В итоге обычная проверка превращается даже в небольшой денежный бонус. Мне кажется, что это довольно прикольная тема, потому что, как бы, естественно, они платят не всем, а те, кто попадается в рамках их рейдов и кто продувает этот алкотестер, это, в принципе, здорово, потому что, наверное, мотивирует и других подумать о том, что они тоже могут попасться во время рейдов, продуть этот алкотестер, ну и, как бы, чтобы все было хорошо. Ну, по статистике, мне кажется, там, конечно, ситуация гораздо более спокойная, чем у нас. Вот только вчера на одном портале увидела новость, что жители, которые живут возле одного какого-то магазина в столице, по-моему, очень жалуются на то, что люди прямо на парковке выпивают и потом садятся за руль. Это, конечно, очень опасно, и, в принципе, есть вот это мнение, что я знаю прекрасно свой организм, да там от одной бутылки ничего не станет, а потом теряется бдительность и происходит непоправимое. Поэтому даже если хоть чуть-чуть выпиваете, лучше не садиться за руль, не рисковать, потому что можно и попасться полиции, и не дай бог что-нибудь еще произойдет. Тем более, вот у нас лесники сейчас предупреждают, что в период, там, по-моему, с 5 до 7 утра и где-то с 5 до 10 вечера активно в лесистой местности на дороге выходят всякие животные, у которых там определенные периоды фиксируются, поэтому водителям нужно быть гораздо осторожнее, плюс там очень много ремонтных каких-то отрезков на дорогах, и тоже нужно быть внимательнее, особенно со временными знаками, со светофорами этими временными и так далее и тому подобное. Поэтому, дорогие водители, те, кто причастен к машине, будьте внимательны, соблюдайте все правила и просто берегите себя и берегите окружающих.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: В четверг у нас уже традиционно стартует подрубрика, которая называется «Old but Gold» – «Старое, но доброе». И в рамках нее я вспоминаю каких-то старых, возможно, даже кем-то забытых хитах, ну и решаю дать им вторую жизнь в нашем эфире. И сегодня, как мне кажется, у меня прям такая жемчужинка невероятная, которая внезапно в моей памяти возникла. Это Мурат Насыров с песней «Кто-то простит». Она вышла в 1997 году, совпадение или нет, но это год моего рождения, и дала название его дебютному альбому. Причем и слова, и музыку этой композиции он написал сам. Песня вообще очень хорошо показывает лирическую сторону Насырова, в ней практически нет какого-то сложного сюжета. Герой вспоминает любовь, которая ушла, летний вечер, образ человека, который он словно пытается сохранить, несмотря на расставание. И поэтому главный смысл здесь скорее не в прощении, а в невозможности, ну, просто избавиться от этих чувств. И интересно, что с этой песней связана и важная история начала его карьеры. Согласно биографическим источникам, Алла Пугачева услышала песню по радио, заинтересовалась тогда еще вот этим малоизвестным исполнителем и впоследствии помогла ему, видимо, в творческом плане. И на презентации дебютного альбома Насырова в клубе Пугачева уже присутствовала лично. Поэтому спасибо огромное Примадонне за то, что открыла миру такой талант. Ну а я с огромным удовольствием призываю, во-первых, всех сделать чуточку погромче, ну и представляю в эфире песню Мурата Насырова «Кто-то простит».

0: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Супруга бывшего премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса Илма Палуцке в августе устроилась координатором по внутренним коммуникациям в поликлинику Вильнюсского района, сообщает Дельфи. Учреждением руководит Эвалдас Новицкас, ранее работавший советником Палуцкаса по вопросам здравоохранения. В поликлинике заявили, что публичный конкурс не проводился, поскольку должность не относится к конкурсным, а Палуцке была принята после оценки компетенции и профессионального опыта. Сам бывший премьер отверг предположение, что помог супруге получить работу благодаря своим связям. Министр обороны Литвы Робертас Каунас признал, что при организации праздника для сотрудников ведомства стоимостью почти 48 тысяч евро не все расходы были должным образом рассчитаны и оценены. Он поручил пересмотреть смету и установить более строгие внутренние правила и лимиты на подобные мероприятия. Праздник для примерно 200 сотрудников обошелся в 47 тысяч 600 евро, из которых почти 45 тысяч евро оплатило министерство. Ранее президент Гитанас Науседас заявил, что подобные расходы дискредитируют финансирование обороны. Государственный совет по регулированию энергетики прогнозирует заметный рост цен на тепло в предстоящем отопительном сезоне. По наиболее вероятному сценарию, отопление подорожает на 22,7%, до 9 евро 66 центов за киловатт-час без НДС. А при неблагоприятном развитии ситуации рост может достигнуть 25,1%. «Мы четко понимаем, что маловероятно, что цена на тепло не вырастет», заявил вице-министр энергетики Дариус Индрюнас. Сильнее всего рост может затронуть самоуправление, где для производства тепла чаще используется природный газ. Студент Вильнюсского университета Энтони Морха разработал бесплатную платформу Learn Lithuanian для англоязычных пользователей, желающих выучить литовский язык. Идея появилась из собственного опыта. Энтони заметил, что иностранцам не хватает удобного и последовательного инструмента для изучения языка. Уроки включают новые слова и фразы, задания с картинками, аудирование, перевод и диалоги из повседневной жизни. Всего запланировано 103 темы, а пользоваться платформой можно бесплатно. И о погоде. Завтра в Литве местами ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла.
1: Вы слушаете Радио R.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, мои дорогие любители и нелюбители спорта, представляю вам новость, которая, думаю, вам очень понравится, и которая в очередной раз нам с вами докажет, что Китай буквально в плане исследований каких-то нововведений и штук, которые придумываются впереди планеты всей. В общем, китайские ученые разработали технологию, благодаря которой больше не нужно ходить в спортзал. Речь идет о специальных мышечных клетках. После того, как их вводят под кожу, они самоорганизуются, то есть это умные какие-то клетки, и создают эффект физической нагрузки. Звучит, конечно, фантастически, но для этого не нужно прикладывать абсолютно никаких усилий. Тесты технологии прошли только на мышах пока что, и пока ученые в восторге, потому что у подопытных увеличилась мышечная масса, стали плотнее кости и возросли показатели выносливости. И если препарат успешно опробуют на людях, то в будущем этот метод позволит быть в тонусе без стресса, для сердца и суставов, которые часто довольно у многих людей приходят именно из-за ходьбы в спортзал и того, что люди там проводят по 3-4 часа, иногда даже ежедневно. Ну, это вот как раз спорт для ленивых, честно говоря, или людей, которые не выносят проводить в спортзале больше, чем 1.5 часа. Ну, вот я, например, такая, я не могу просто дольше там находиться, меня это достает, плюс начинается включаться чувство вины за то, что я провожу там столько времени, хотя могла бы поработать или еще что-нибудь сделать, но мне кажется, что это довольно прикольная штука. Но есть другая сторона, которая заключается в том, что мы в край разленимся. Ну, буквально. Либо лень наступит, ну, как бы неминуемая, либо... А наоборот, мы вот это свободное потенциальное время, которое могли бы тратить на себя или на то, чтобы заняться собой, как-то выдохнуть, мы начнем тратить на еще большее количество работы. Тут вот две стороны одной медали. Но в целом, мне кажется, что это очень здоровская, в принципе, система, технология. Надеюсь, что она пройдет успешные испытания и как-то начнет представляться на массовом рынке. Вопрос, конечно, сколько это будет стоить, потому что, ну, тут тебе буквально пересаживают, видимо, вводят под кожу какие-то мышечные клетки. Я думаю, что это, ну, для организма довольно сложно. Но в любом случае последим, как это будет развиваться. Но в целом, правда, идея довольно интересная.
0: Радио РФ.

0: Радио R. В гостях у Ангелины.
1: Итак, дамы и господа, хороший день на волнах Радио Р продолжается, и у меня тут важные и очень интересные новости, потому что 28 октября в 19 часов в Польском доме культуры в Вильнюсе покажут новый ревизор Сергея Голомазова. Это такая современная версия знаменитой пьесы Гоголя. И в спектакле играет актер Артур Смолянинов, который удивительно сегодня у нас на связи. Артур, здравствуйте.
2: Привет, привет, привет, Вильнюс.
1: Первый вопрос, Артур, по поводу, в принципе, постановки «Ревизор». Что лично вас заинтересовало в этом «Ревизоре» и почему вы согласились участвовать в постановке?
2: Ну, во-первых, ну, что тут говорить, это одна из таких уиш-листей ролей, мне кажется, для любого актера амбициозного. И не исключение, это классика мировой драматургии. Я видел несколько спектаклей в разных странах. То есть пьеса ставится. Не знаю, что сказать оригинального. Классная роль, классный режиссер. У меня были немножечко опасения по поводу того, чтобы это не стало каким-то очередным там мастолиновым пересказом того, что написано. Но мы после общения с Сергеем Анатольевичем все мои сомнения развеял и только укрепил мое желание поучаствовать в этом проекте. Но Хлестаков — это, еще раз говорю, это роль, которая в вышлисте, ну, у меня, по крайней мере, была.
1: Ну, вот мне как раз интересно, потому что «Ревизора» ставили множество раз, и вот что такое Сергей Голомазов вам предложил сделать с этой пьесой, что вы подумали, и да, я хочу, и такого я раньше не видел?
2: Ну, меня привлекла в первую очередь его интерпретация, то, как он это видит, то, как он хочет это воплощать, о чем он хочет рассказывать, каким он видит главного героя и весь этот морочный город. Вот. Но мне кажется, было бы неправильно сейчас пересказывать интерпретацию, а не было бы прийти и посмотреть, что про театр рассказывать, его же надо показывать.
1: Да, надо показывать и чувствовать. А насколько сильно Гоголь изменен в этой постановке, если не секрет?
2: Вы знаете, ну, пьеса написана 200 лет назад, и несмотря на всю ее непроходящую актуальность, что, конечно, не может радовать, к сожалению, потому что думаешь, ну как же 200 лет прошло, ничего не изменилось. Но, тем не менее, она написана 200 лет назад, и, конечно, она, в общем, по большому счету для нас как основа, как такой трамплин для разговора все-таки о сегодняшнем дне. То есть мы отталкиваемся от пьесы, которая написана 200 лет назад, про человеческие пороки, с русскими, так сказать, национальными особенностями, и рассказываем о дне сегодняшнем, о пороках сегодняшних. И там у Гоголя, например, есть много очень отсылок к там, каким-то авторам того времени, там, к произведениям того времени, типа Юрий Милославский, там, писатель Загоскин, барон Брандеус и так далее. Сегодняшнему зрителю не очень понятно, да и нам, в общем, тоже, кто это за люди, что это за люди, почему это должно быть смешно. Поэтому мы позволяем себе, безусловно, некоторые вольности в интерпретации и трактовке текста и добавляем достаточно много уместной отсебятины, то есть мы заменяем имена там авторов 200-летней давности на имена авторов сегодняшних. И это звучит совсем тогда по-другому, звучит современно, и комедия действительно становится комедией, а не каким-то пыльным пронафталинным платьем, которое достали из шкафа. Она становится сегодняшней, злободневной, какой она и была, собственно, задумана автором. Но она была написана тогда и в контексте времени тогдашнего, а мы все-таки добавляем контекст сегодняшнего. Но в основе все равно оригинальная пьеса.
1: А расскажите о своем персонаже. Вот каким вы его увидели, и, может быть, что оказалось самым интересным или самым сложным в работе над этой ролью?
2: Мы еще в процессе работы, я, честно говоря, не хотел изначально на нее набрасываться так, как будто я уже все знаю, все понимаю. Я к роли подхожу очень осторожно, вдумчиво, неспешно. И бываю порой на репетициях очень озадачен, потому что просто не понимаю, что делать, не понимаю, что происходит, как подбираться. Но это нормальный процесс, процесс такого молекулярного строительства роли, если хотите, если хотите. Вот. Чем он отличается от других Хлестаковых, и что там в нем такого особенного, это, наверное, лучше, если зрители придут, посмотрят и расскажут. Вот. И опять же, не хочется раскрывать всех заранее, всех тех находок и ходов.
1: есть такая завеса, которая вынуждает все-таки пойти и посмотреть на это все и прочувствовать. Ну, мне такой подход нравится. Вы огромное количество лет в профессии. И изменилось ли за это время ваше какое-то восприятие к тому, как вы выбираете роли? То есть от чего сегодня вы скорее откажетесь, а что вас сразу заинтересует? Может, какое-то чутье уже профессиональное появилось?
2: Ой, ну, вы знаете, ваш вопрос немножко из другого времени, скажу честно. Он все-таки из времени мирного, но из времени довоенного, когда можно было действительно там сидеть и выбирать. Конечно, я изменился, конечно, мы все меняемся ежедневно. И сегодня я не тот мальчик, что был 20 лет назад, и, конечно, я и что-то выбираю, от чего-то отказываюсь. Но, в общем, по большому счету, чего-то душой кривить. И я думаю, что все мои коллеги и товарищи присоединятся ко мне, вот из тех, кто уехал из России после февраля, то, в общем-то, не за то, что так уж прям много работы, что прям много предложений, что ты прям сидишь такое и выбираешь. Вот это вот да, вот это вот нет. Всего стало меньше, денег меньше, работы меньше, поэтому мне как-то сложно ответить на ваш вопрос вот из сегодняшнего времени, понимаете, потому что берешься за ту работу, которую дают.
1: Да.
2: Хорошо, что это такие серьезные, интересные вещи. Бывает, что-то прилетает такое, что-то ну совсем такое уж прям думаешь, ну нет, ну вот это ни за какие деньги и никогда, ни при каких обстоятельствах. Но это слишком такой очевидный выбор. А так, чтобы вот я сидел, думал, наверное, я уже вырос из этой роли, наверное, мне уже не по возрасту, наверное, уже мне вот не хочется мне уже скакать, прыгать. Нету времени просто, и обстоятельства совсем не те, чтобы позволять себе такие рефлексии и рассуждения, вот что я могу, вот это мне уже по возрасту, вот это не по возрасту. Нет, есть работа, если она, ты понимаешь, что она профессиональная, что она серьезная, что хорошие партнеры, профессиональные, все профессиональные люди, берешь ее и делаешь.
1: Ну да, это скорее, наверное, вот этот внутренний ориентир на уровне ощущений, когда вы понимаете, что он подойдет и что не подойдет. Спасибо вам огромное, Артур, за этот прекрасный разговор. Нашим дорогим слушателям я напоминаю, что 28 октября в 19 часов в Польском доме культуры в Вильнюсе покажут новый «Ревизор». И Артур Смолянинов там будет играть. Поэтому всех приглашаю, с радостью приходите.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: daugiau 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Радио РФ.

0: Вспоминай.
1: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
2: Вот и звучат последние аккорды моей части хорошего дня на волнах радио Р, поэтому именно здесь я, Ангелина Гудкова, с вами, мои дорогие хорошие, прощаюсь, желая прекрасного продолжения четверга и того, чтобы вы провели его так, как вам хочется. И главное, чтобы было от этого очень и очень приятно. А если что, если в это время, вот в ближайшие 2 часа, будете ехать в сторону дома или еще куда-нибудь, то делайте погромче свое радио, потому что впереди Женя Соленков, который явно вас не заставит скучать. Ну а мы с вами услышимся завтра, потому что завтра, как я люблю напоминать, самый потрясающий день недели.
1: Радио Р. За нас говорит музыка.
3: Музыка.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Комитет Сейма по здравоохранению не поддержал предложение разрешить вспомогательное оплодотворение одиноким женщинам независимо от медицинских показаний. Однако обсуждение этого вопроса продолжится. Согласно рассматриваемому законопроекту, процедура для одиноких женщин будет доступна только в случаях, когда невозможность иметь детей связана с медицинскими причинами. Депутаты также обсуждают, должно ли государство оплачивать процедуру, если медицинских показаний нет. К рассмотрению поправок комитет вернется 7 октября.
0: Голоса регионов.

0: В воскресенье 27 сентября в Вильнюсе пройдет массовое шествие Toyota Imos с маршрутами на 5, 10 и 25 километров. Старт и финиш всех дистанций будут расположены на площади Независимости возле Сейма. Из-за мероприятия уже с субботы введут временное ограничение движения на отдельных участках проспекта Гедиминаса на улице Мицкевичус и Гоштауто. Ограничения будут действовать в разное время до 8 вечера воскресенья. Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительно регистрация. В Клайпеде 12 кафе и ресторанов планируют освободить от части налога на недвижимость за то, что их туалетами смогут бесплатно пользоваться не только клиенты, но и прохожие, пишет Вакру Экспрессос. Город уже проверил заведение и подтвердил, что они соблюдают это условие. Общая сумма предоставленных льгот превысит 17 тысяч евро. Такая система действует в Клайпеде с 2010 года. Игналинская атомная электростанция становится площадкой для испытания технологий, которые должны сделать демонтаж станции безопаснее. Сейчас здесь тестируют роботов, системы трехмерного сканирования помещений и оборудование для автоматического измерения радиации. Среди новинок – робот-собака, способный передвигаться по лестницам и неровным поверхностям, небольшой наземный робот и дрон для обследования труднодоступных помещений. В октябре в Каунасе для пожилых жителей пройдет более 150 мероприятий. Концерты, экскурсии, творческие занятия, лекции, тренировки и встречи, посвященные здоровью. Большинство мероприятий будут бесплатными, в том числе посещение бассейна и легкоатлетического манежа. Занятия настольным теннисом, шахматами и другими видами спорта. Месяц откроется 1 октября праздничным концертом в Каунасском спортивном зале. На некоторые мероприятия из ограниченного числа мест потребуется предварительная регистрация.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Ближайшей ночью температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 12, плюс 17. Во многих районах дожди.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие! Залетаем сегодняшний четверг, который уже почти пятница. Рабочая неделя подходит к концу. Хороший день на волнах Радио Р. С вами Женя Соленков в ближайших два часа. Естественно, первым делом открываем календарь и пытаемся понять, что же такое мы с вами сегодня обсудим, в какую сторону будут идти наши размышления. И вот, что я сегодня нашел. Сегодня, оказывается, Всемирный день моря, моря, моря! Край безбрежный, край бездонный. Это потрясающе. Я надеюсь, что каждый из вас в этом году смог доехать до моря-морюшка и не только, например, помёрзнуть на наших берегах. Берегах. Раз, два, три. Что-то я продолжаю заговариваться. Но ничего. Надеюсь, что вы все успели в этом году искупаться, насладиться теплой, прохладной, неважно какой водой, морской главное. И... в целом, можете легко вступать в осень и в зиму. А может, еще куда-то планируете поехать туда, где тепленькие воды? Да ладно. Праздник законченности дел. О, это великолепный был бы праздник, но я знаю по себе, что список дел у меня никогда не уменьшается, а только прирастает и прибывает. Ой, что поделаешь, прокрастинации мое все. День незапланированных безумств. Вот это надо будет обсудить. Но безумства должны быть аккуратными. Такими, чтобы не повредить ни себя, ни окружающих. И чтобы потом ничего нигде не болело. Всемирный день горилл. Так, ладно, я смотрю, что тут у нас как бы хватает о чем сегодня побеседовать. Вам, как всегда, желаю приятнейшего времени препровождения на волнах Радио Р.
0: Радио Р.

0: Приверс юж дейнуат.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Радио РР.

0: Р. Хороший день.
1: Так, поделюсь с вами историей, скажем так, приятным знакомством. Сегодня чуть пораньше до эфира приехал, и мы вышли с коллегой моей Ангелиной Гудковой. Вышли на улицу постоять немножко, проветриться, так сказать, проветрить головы. И проходит мальчишка, школьник, с рюкзачком такой, говорит: «Здрасте!» Ну, естественно, отвечаю ему: «Здрасте!» Он смотрит на меня и говорит: «А вы кто такой?» Я говорю: «А ты?» Он говорит: «Я Кирилл». В общем, так мы с ним познакомились. Следующее, что он спросил: «А где Зукас?» Это привет моему коллеге Гинтрасу Зукасу. Говорю: «Ну, Зукас уже дома». И в этот момент из машины отец этого мальчика кричит ему: «Кирилл, иди учиться!» Так вот, познакомился сегодня с Кириллом. Приятное знакомство. Если вдруг папа где-то там за рулем ездит, папа Кирилла, пламенный вам привет. Как говорил вам, сегодня календарь сообщает нам о дне безумств. Ну, каких-то таких, естественно, хороших. День незапланированных безумств. И я бы сказал, что для меня это слово, оно достаточно в позитивном ключе все время звучит, потому что, конечно, безумство безумству рознь, но мне так это всегда что-то такое юношеское, немножко максималистское и всегда с каким-то романтичным оттенком. Но, как говорят специалисты, я даже вот полез искать статистику всякую, что сейчас люди все реже и реже готовы на какие-то безумные, в хорошем даже плане, поступки. И связано это в первую очередь, опять же, ссылаясь на статьи каких-то вот умных людей, имеющих в этом вопросе познание, что мы, люди, с вами стали все гораздо лучше просчитывать, имеется в виду последствия. Раньше между «а давай» и действием было меньше пространства для сомнений. Сейчас этого пространства, знаете, даже не пространство больше, а больше возможностей проследить цепочку логических связей, каких-то действий и последствий. Имею в виду, что у каждого в кармане лежит телефон, и ты его в любой момент достаешь и проверяешь. Вот мы такие сидели, значит, в компании, а давайте, я вот помню, боже мой, это было лет 15 назад, что-то какой-то вечер, и мы такие в завершении вечера, когда уже никому за руль нельзя было, мы такие с ребятами: «Слушай, а давай завтра в Прагу рванем, вот у нас есть 2 дня, туда-сюда съездим». И знаете что, встали утром и поехали, и просто не просчитали некоторые моменты, там время на дорогу, цены на бензин и все вот это вместе взятое. Мы доехали тогда только до Варшавы и потом вернулись обратно, чтобы успеть там по всем остальным делам через 2 суток. И сейчас же как? Мы вот такие: «А давай», и все, достаешь телефон, начинаешь проверять. Так, надо узнать, сколько стоят билеты, где мы остановимся ночевать, что там, какая будет погода, какова вероятность дождя, что не будет вообще возможности погулять даже по городу, потому что там снег, пурга и так далее. А раньше ты это не проверял, просто такое: «А давай, давай, на месте разберемся». Конечно, да. Ну, плюс взрослая жизнь, она еще становится организованной. Там в юности где-то мы способны на безумные какие-то поступки, а сейчас там календарь, работа, дети, кредиты, спорт, обязанности. И вот это все, оно, конечно, нас не оттормаживает, что в целом и неплохо. Но если вы в какой-то момент сможете позволить себе какое-то легкое, приятное безумство, буду искренне за вас рад.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Итак, дорогие, давайте-ка немножечко пробежимся по мероприятиям, которые состоятся в ближайший уикенд. Где-то что-то, начиная даже с сегодняшнего дня, возможно, нам повезет с погодой и захочется немножечко погулять, посмотреть, что где происходит. Если захочется, тогда пожалуйста. Например, 25-26 сентября на территории Клайпедского замка пройдет «Октоберфест». Праздник начнется с шествия от холма Юноса и традиционного открытия бочки с главным напитком этого праздника. А в большой фестивальной палатке будут музыка, танцы, игры, конкурсы и баварские угощения. В программе выступления различных групп, вход свободный. Часть столиков можно заранее забронировать за определенную плату, видимо, за депозит. Так что, если вы вдруг не съездили на Октоберфест в Германию, можно сгонять на него в Клайпеду в эти выходные. В Висагинесе пройдет фестиваль культур 25-26 сентября. Фестиваль национальных культур. Представители народов познакомят гостей со своими традициями и особенностями культуры. Фестиваль проводится в городе уже далеко не в первый раз, и в этом году юбилейный 10-й фестиваль. Так что хотите немножечко разнообразить свои впечатления от многонациональной Литвы? Go Visaginas! Друскининка на 3 дня превратится в город света и музыки с 25 по 27 сентября. В Друскининка пройдут дни туризма. Главной частью программы станет маршрут из 11 световых инсталляций вокруг озера Друсканес с лазерами, музыкой и световыми проекциями. Ну и, конечно же, там в городе концерты, выставки, экскурсии, творческие мастерские, ярмарка, дегустации, специальное предложение от спа-центров и гостиниц. Хочется верить, что предложения действительно будут специальными. И специальными не в том смысле, у нас праздник, поэтому дорого, а у нас праздник, поэтому все чуть дешевле, чем обычно. В Вильнюсе, что... Ой, модники мои дорогие, с 25 по 27 сентября на рынке Тимо в Вильнюсе впервые пройдет ярмарка искусства и винтажа Бобу Вассера. В одном месте соберутся современные художники, ремесленники, коллекционеры и антиквары. Посетители найдут керамику, украшения, графику, изделия из шерсти, антиквариат 19 века, винтажные часы, виниловые пластинки и компакт-диски, что тоже уже, судя по всему, винтаж. А вот были бы аудиокассеты, я бы даже сходил что-то поискать. Вот, значит, смотрите, еще одна интересная штука в Вильнюсе, мало ли вас заинтересует, в эти выходные можно посетить Литэкспо, и там пройдет выставка, посвященная строительству, архитектуре, дизайну недвижимости и современным технологиям. Супер на Мэй. Посетителей ждут новинки отрасли, консультации специалистов, конференции, дискуссии об архитектуре и городском развитии, а также чемпионат монтажников. Вот это интересно. Монтажников инженерных систем. Ну вот даже какое-то такое развлекалово спортивное, полуспортивное будет. Если вы собираетесь в Каунас, либо давно не были в Каунасе, есть повод туда съездить, потому что 25-27 сентября в центре Каунаса пройдет осенняя ярмарка на аллее Лайсвис улицы Вильнюс. Сотни торговцев и ремесленников, концерты, танцевальный фестиваль, мастер-классы, развлечения для детей. В общем, огромное количество как всего, как всегда, можно посетить выходные. Главное, выберите себе что-нибудь по душе. Если хотите поконкретнее что-то поискать, go на сайт Radio R в раздел «Актуальное мероприятие». Вот проверь, не обманули, не обманули. Вот так я на сайте. Ой, значит, раздел «Полезное». И там ссылочка «Мероприятие».
0: Радио R. Твое любимое радио.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус потребовал от министра обороны Роберта Сакаунаса объяснить расходы на мероприятия для сотрудников ведомства стоимостью почти 48 тысяч евро. Праздник прошел 10 сентября в Вильнюсе, в нем участвовали около 200 человек. Из общей суммы почти 45 тысяч евро оплатило Министерство обороны. Средства пошли на аренду площадки, питание, выступления музыкантов, артиста Донатаса Монтвидаса и иллюзиониста. Синкевичус заявил, что его удивила стоимость мероприятия. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что праздник для сотрудников Министерства обороны стоимостью почти 48 тысяч евро дискредитирует финансирование обороны страны. Он призвал министра Роберта Сакаунаса обеспечить разумное и прозрачное использование средств и не допустить повторения подобных ситуаций. Группа депутатов Сейма предлагает разрешить сохранять гражданство Литвы тем, кто уехал из страны после восстановления независимости и получил гражданство государства НАТО или страны Евросоюза, партнера Альянса. Поправка могла бы коснуться литовцев, живущих в частности в Соединенных Штатах, Норвегии, Канаде и Великобритании. Сейчас закон предусматривает 11 исключений, позволяющих иметь

0: двойное гражданство, депутаты предлагают добавить 12-е. Ранее Конституционный суд указывал, что существенно расширить возможности двойного гражданства можно только после изменения Конституции на референдуме. Супруга бывшего премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса Илма Палуцки в августе устроилась координатором по внутренним коммуникациям в поликлинику Вильнюсского района, сообщает Делфи. Учреждением руководит Эвалдас Новицкас, ранее работавший советником Палуцкаса по вопросам здравоохранения. В поликлинике заявили, что публичный конкурс не проводился, поскольку должность не относится к конкурсным, а Палуцки была принята после оценки компетенции и профессионального опыта. Сам бывший премьер отверг предположение, что помог супруге получить работу благодаря своим связям. Студент Вильнюсского университета Энтони Морха разработал бесплатную платформу Learn Lithuanian для англоязычных пользователей, желающих выучить литовский язык. Идея появилась из собственного опыта. Энтони заметил, что иностранцам не хватает удобного и последовательного инструмента для изучения языка. Уроки включают новые слова и фразы, задания с картинками, аудирование, перевод и диалог из повседневной жизни. Всего запланировано 103 темы, а пользоваться платформой можно бесплатно. Национальный центр общественного здоровья предупреждает на второй волне активности клещей, которая приходится на осень. За январь-август этого года в Литве зарегистрировали 380 случаев клещевого энцефалита, 4 из них закончились летальным исходом, а также 8164 случая болезни Лайма. Специалисты напоминают, что наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация, а от болезни Лайма вакцины пока нет. После прогулок на природе рекомендуется тщательно осматривать тело, а обнаруженного клеща как можно быстрее удалить. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 12, плюс 17. Во многих районах временами будут идти дожди.
1: Вы слушаете Радио РФ.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Друзья, продолжаем. Хороший день на волнах Радио Р. О, у меня даже немного прошла хрипотца в голосе. И вам всем желаю не хворать. Сегодня вот отводил детей, значит, к врачу, к терапевту. Надо было там все эти справки получить для школы. Конечно, смотришь, так уже середина сентября, пора бы уже и справочки папаня получить, отвезти там детей на все эти процедуры. Так вот, говорит, что все болеют. Врачи говорят, все болеют, все хрипят. Какой-то непонятный вирус, который попадает, и вроде бы как каких-то симптомов особых нет. А горло першит очень у многих. И тут, как всегда, нет никаких советов, кроме того, что полощите. Полоскать надо. Полоскать не только кого-то и себя, но и горло полоскать надо. Вода с солью, можно туда йод добавить, этим йоксом брызнуть, соды чуть-чуть. В общем, весь набор вот этот папки и мамки, которые нас в детстве так лечили, бабушки и дедушки, вот этим всеми сейчас надо лечиться. Вообще, конечно, лучше не лечиться, а превентивно применять вот такие меры, чтобы не хворать. Чего вам всем и желаю. Берегите себя, берегите свои голоса. Значит, про... Думал сказать сейчас что-нибудь такое. Ну, давайте что-нибудь про болезни. Не, не надо. Надо только про здоровье. И про какой-нибудь здоровый, веселый прикол. Вот мы тут у вас... Рубрика, конечно, как это я не обозначил. Рубрика вы нам понаписали. В Facebook Radio Air мы у вас спросили как-то на днях. Давайте предположим, что вы попали в сумасшедший дом по ошибке. Как вы докажете, что вы нормальны? Очень интересная игра. Попробуйте как-нибудь друг с другом в компании какой-нибудь поиграть, и окажется, что все ваши доводы как раз-таки только усугубляют положение. Как написала Женя Рогожина в комментариях, а никак, буду наслаждаться и отдыхать, пока сами не выгонят. Все правильно, отдыхать. Это же люди взрослые, сейчас попади куда-нибудь, дайте только отлежаться. Это же как в санатории будет. Вот тут вот написал один мужчина тоже в комментарии, проще притвориться больным. Как говорила одна мудрая дама, лучшие годы своей жизни я провела в психушке. Что значит по ошибке? Все правильно, я ж на себя знаю. Все, кто писали комментарии, никто не написал способ, которым можно доказать, что ты не сумасшедший. Все согласились с тем, что, собственно, там всем нам и место. Потому что понятие нормальности, оно очень-очень субъективное, я бы так сказал. Чтобы не сойти с ума, друзья, в нашем безумном мире, нужно уметь расслабляться и вообще правильно дышать. Недавно, кстати, вот поэкспериментируйте как-нибудь. Какой-то специалист в интернете рассказывал, что очень важна дыхательная практика, когда ты понимаешь, что ты начинаешь нервничать, какой-то сумбур из мыслей, нужно глубоко подышать. Это мы знаем, но вот какой нюанс. Говорит, глубоко нужно подышать левой ноздрёй, потому что, видите ли, когда воздух медленно попадает к нам в легкие и проходит именно через левую ноздрю, они же там дальше там все соединяются, не знаю, как, почему так, но именно там задеваются какие-то очень правильные нервные окончания, рецепторы, и мы вдруг тут расслабляемся. Я на днях попробовал пару раз так, но обидно, потому что у меня как раз левая ноздря заложена была, а правая дышала нормально. Так что слабо получилось насладиться огромным потоком воздуха. И успокоиться не удалось, потому что начал злиться на то, что вообще рассопливился тут осенью. Но вы попробуйте. Значит, смотрите, если в какой-то момент что-то вы там где-то перенервничаете, напрягаете, дышите, так вот правую ноздрю закрываете и глубокие вдохи через левую ноздрю, выдохи через рот. Все, это должно сработать. Если это сработает, не благодарите. Если это не сработает, это не я виноват, а вот тот сказочник из Рилсов.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: У нас с вами сейчас кружок групповой психотерапии и взаимоподдержки. Слушайте, в новостях сегодня увидел, так как-то глазом пробежался, смотрю, что там пишут, отопление в этом сезоне подорожает еще на процентов 15. Это хорошо, если на 15, а не больше. Я вот завидую в этом плане людям, которые живут в южных странах. С одной стороны, вчера вам рассказывал о том, что как здорово, когда ты у нас можешь пережить все поры года. Это такое разнообразие, так классно. Ну вот смотрите, значит, экономия в сравнении жизни в наших широтах и где-то в южных. Отопление тебя особо вообще не беспокоит. Правильно? Не беспокоит. Дальше. Теплая одежда, вот эти сезонные ботинки, которые от соли разваливаются и так далее, тоже тебе не нужно. Купил себе плавочки и гуляю в них, значит, весь год. Резина на машинах. Они там даже не знают, что существует зимние. Кстати, до 10 ноября нужно обязательно поменять летнюю резину на зимнюю, но вы уж сами следите за погодой, и как только утром будет подмораживать, не стоит тянуть до ноября, чтобы не попасть в какие-нибудь неприятные ситуации. Сегодня вот ехал, много всяких дел было по городу, и смотрю, что уже прям такие возле некоторых заправок передвижные вот эти станции, уже поставлены боксы, где меняют резину. Видел, что уже там заехала машина, тоже переобулся человек. Главное вовремя переобуться. Да-да-да, это я, собственно, про резину и про погоду. Так что не пропустите этот момент. У нас, конечно, еще впереди тут бабье лето, судя по тому, что нам обещают синоптики. На следующей неделе мы почувствуем на себе 19-20 градусов осенних, солнечных, вот этих приятных. Но летние вещи уже можно сложить куда-то далеко-далеко, так сказать, засунуть на дальнюю полку и надеяться, что в следующем сезоне их все-таки придется поменять, потому что к следующему лету мы все с вами вместе похудеем, как и собирались. Те, кому удалось это сделать к этому лету, я вас искренне поздравляю. Если планируете все-таки к следующему прийти в какую-то удобную для вас форму, ту, которую вы сами себе хотите приобрести своему организму и телу, то начинать нужно как можно раньше. Желательно уже прямо сейчас отправляться в спортзал и заниматься спортом. А меня вот сегодня не порадовал, значит, результат снимка ребер. Да, я тут на прошлой неделе был в небольшом отпуске и на великолепной свадьбе у своего близкого друга. И хочу сказать, что все прошло великолепно. Подозрение на перелом 7-8 ребра без смещения. А это значит что? Что, ну, гипс в таких случаях не накладывают, равно как при трещинах в ребрах, ушибах. И, как сказал мне врач, готовьтесь 6 недель пить обезболы. А я понимаю, что да, без них как-то сложно даже чихнуть бывает. И никаких физических нагрузок. Я думаю, ё-моё, только собирался вот вернуться в большой спорт, так сказать, заняться, наконец, собой, потому что целый год прокрастинировал в этом плане, и абсолютно тонус организма упал, развалился, и не получится у меня. Я желаю, чтобы у вас получилось, чтобы у вас получилось, чтобы вы были в той форме, в которой хотите. А когда ты сам собой доволен, не так страшны и повышение цен на отопление, не так страшно, что нужно еще резину поменять. Черт побери, а у меня вот нету зимней, придется покупать. Вот такой вот, значит, у нас кружок групповой психотерапии. Я вам рассказываю про переживания. Вы киваете головой, если у вас есть похожие. Если нет, думайте, да у меня вообще все в порядке.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ну что ж, дорогие, хороший день, я имею в виду, как всегда, эфирный, а не ваш личный. Ваш личный великолепный, хороший, самый лучший день продолжается. И это не значит, что сегодня самый лучший день, а завтра он будет хуже, он будет еще лучше. Это я настраиваю вселенную и вас на то, чтобы радоваться всему тому, что с нами происходит, если, конечно, это не что-то очень неприятное и печальное. Но даже вот эти неприятные и печальные моменты, они переживаются, остаются в прошлом, а дальше идем с высоко поднятой головой и улыбками. Либо едем, даже когда стоим в пробках, нужно искать какой-то невероятный позитив. Желаю вам всем скорее добраться до дома, может быть, вы уже именно там. Заканчивайте все свои пробочные стояния, рабочие дела, наслаждайтесь друг другом. Вечера ныне прохладные, и, как я вам уже и говорил, если цены на отопление и вырастут, то придется, если есть такой шанс, немножечко закрутить батареи. Знаете, как говорят, затянуть пояса, придется подкрутить батареи, дома будет прохладнее. Но поэтому в связи с этим всем одиноким, одиноким сердцам, которые ищут какое-нибудь себе еще одно сердечко под бок, такое вот любимое, тепленькое, вот вам желаю найти того самого человека, если он у вас уже есть, вам повезло, с которым вы этой осенью будете греть друг друга, сидя под пледом и за просмотром каких-нибудь кино, сериалов. Хотя, если такой человек найдется, вам будет тепло где угодно, даже под осенними дождями. Друзья, с вами был я, как всегда, Женя Соленков. В это время услышимся завтра. Завтра пятница, а это уже, считайте, что уикенд. Чем заниматься уикенд, я вам сегодня уже рассказывал. И если этого мало, опять же, приглашаю на сайт Радио Р. Находите там мероприятие и смотрите, что происходит по всей стране. Как всегда, обнял, приподнял. Пока.
0: Рядом с тобой. Радио Р.

0: Радио Р.
1: В пятницу во многих районах временами будет идти дождь. Ветер останется довольно сильным. Ночью температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем от плюс 12 до плюс 17.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: В пятницу во многих районах временами будет идти дождь. Ветер останется довольно сильным. Ночью температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем от плюс 12 до плюс 17.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R.

0: Радио Р.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Заходи без причин.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Я тебе кое-что

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.